Сетевое издание «Радио Шоп» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Радио Шок Шок.
1: Этот грустный человек в гости к нам пришел.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».

патронцы. Смерть налетела и ревет, что осталось от нас индейского лета. Руки твои здесь остались держать голоса и запахи мира. Помню, как ты обнимала глазами полет голубиного поля. Все, что здесь было, осталось твоим, это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать, мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

Ведущий радио. Лови шок. Радио

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл

Слушатели издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты. Но рядом ты даешь

Молочный самолет, ты неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой.

можна встати.

911.

0: «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок.

0: Включи шок. Настройся. Радиошок.
1: Необъятная страна славится фольклором.

0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

я не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

шанса вновь повстречаться с тобой.

все, что было, взяла, но забыла.

Просто праздник какой-то!

расслабься, это шутки.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево.